пости, принявши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворчих, страшных христовых тайн, достойно подякуй.